Atlântida. É chato ser gostosa. A firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.